0: Кефет Энионки.
1: Зумагоня.
0: Вызов FM.
2: What's this?
3: Coming up next.
4: Stay tuned.
0: Эльдонопе, Немкита. И Максим, и Макаси. Притамарис Петионки, Чигалиле. Они на Кефет Энионки.